0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычегова.
1: Новости.
2: Президент Словакии Петр Пеллегрини призвал всех сограждан уделить время мыслям о мире и спокойствии, а не гневу и ненависти. Об этом глава государства заявил в своей воскресной речи в Липтовском Микулаше по случаю 81-й годовщины окончания Второй мировой войны. Пеллегрини также поблагодарил всех героев, которые с оружием в руках защищали нашу свободу в этой войне. Он предостерег от идей о территориальных претензиях держав, которые все чаще встречаются в мире, и выразил надежду на скорейшее окончание войн на Украине и Ближнем Востоке. 9 мая президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фица, единственного лидера страны-члена ЕС, присутствовавшего на торжествах по случаю Дня Победы в Москве. На встрече с Фица Путин заявил, что Россия сделает все возможное для удовлетворения энергетических потребностей Словакии. По его словам, Россия готова к сотрудничеству и в других областях, представляющих взаимный интерес. По сообщению ТАСС, на встрече также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Фицо должен передать Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, с которым недавно встречался словацкий премьер-министр. В субботу на встрече в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил о своей готовности к личной встрече с Путиным в любом формате. Путин ответил, что в таком случае президент Украины должен связаться с ним по телефону. Об этом Фицо заявил в социальных сетях. Премьер-министр Словакии также раскритиковал государства-члены ЕС, которые не позволили ему пролететь над своей территорией по пути в Москву для празднования победы над фашизмом, но не планирует никаких ответных мер. В субботу канцлер Германии Фридрих Меркс критиковал присутствие премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москве на торжествах по случаю Дня Победы, которые Россия проводит в память о победе Советского Союза над нацистской Германией в 1945 году. «Роберт Фица знает, что у нас здесь разногласия. Мне очень жаль, и мы поговорим с ним об этом дне в Москве», сказал Меркс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Уфом Кристерсоном в Стокгольме. 12 мая в Братиславе состоится саммит президентов стран, выступающих в Славковском формате, неформальном региональном объединении Словакии, Чехии и Австрии. Встреча пройдет в период напряженной геополитической ситуации в Европе и растущей обеспокоенности по поводу безопасности регионов. Президент Петер Пеллегрини, президент Чешской Республики Петер Павел и президент Австрии Александр ван дер Беллен понимают, что взаимное сотрудничество между странами Центральной Европы является важным сигналом готовности динамично реагировать на возникающие ситуации в сфере внешней политики, говорится в заявлении канцелярии президента Словацкой Республики. Осиек, Хорватия. Словацкий стрелок Патрик Яни стал чемпионом Европы в дисциплине стрельбы из малокалиберного оружия на дистанции 50 метров вольным стилем в трех положениях. Для 28-летнего стрелка это четвертая золотая медаль на чемпионате Европы и вторая в этой дисциплине на высшем уровне соревнований. В квалификации, которая также являлась командным соревнованием, 28-летний стрелок защитил свою бронзовую медаль вместе со Штефаном Шоликом и Андреем Голком.
1: Тема дня.
2: В
3: Война – это величайшее зло. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас. С таким посланием обратились ветераны Словацкого национального восстания к гостям во время торжеств по случаю победы над фашизмом, состоявшихся в Липтовске Микулаше на территории военного мемориального комплекса в Гайницево. Это одно из самых крупных военных кладбищ в Словакии. Здесь покоятся 1370 бойцов, погибших при освобождении страны. К памятнику освободителям возложили венки президент Петр Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши. Большие торжества по случаю 81-й годовщины победы над фашизмом состоялись 10 мая в Академии вооруженных сил в Липтовске Микулаше. Мероприятие началось с церемонии возложения венков к мемориалу на военном кладбище в Гайницево, на которой присутствовали три ветерана. Среди них был столетний Бронислав Творожик, призвавший молодое поколение защищать то, что было создано их родителями. Практически каждое поколение разрушает то, что построили их предшественники. Человечество должно понять, что жизнь могла бы развиваться лучше, если бы не было войн, сказал он. В своем выступлении он говорил и об Украине. Она сильно пострадала во время Второй мировой войны. Затем там построили прекрасные города, а теперь их снова разрушают. Я не уверен, в здравом ли уме сейчас находится человечество, добавил Творожик. 97-летний ветеран Владимир Стермень регулярно принимает участие в подобных мероприятиях. Сегодня день памяти, мы в 81-й раз отмечаем победу над фашизмом, отметил он. В войнах льется кровь, гибнут невинные люди, распадаются семьи. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас, что война – это величайшее зло. Мы желаем всем будущим поколениям никогда не испытать ее ужасов, добавил Стермень, подчеркнув, что каждый должен ценить мир и свободу, завоеванные ценой крови. На территории военного мемориального комплекса в Гайницево также покоятся солдаты повстанческой армии и партизаны, павшие не только в боях за Липтовский Микулаш в 1945 году, но и в районах Долный Кубин и Ружомберок. «Мы считаем этот мемориальный комплекс одним из наиболее значимых для нашей национальной военной истории. Наряду с Дуклой он увековечивает память чехословацких солдат, которые вместе с советской и румынской армиями освобождали Словакию с сентября 44 по май 45 года», сказал Милослав Чаплович, директор Института военной истории. В торжествах принял участие премьер-министр Роберт Фицо. Страны бывшего Советского Союза сыграли важнейшую роль в победе над фашизмом и завершении Второй мировой войны. Но не следует забывать о жертвах, связанных с открытием Второго фронта в Нормандии, о румынских солдатах, погибших при освобождении Словакии. Нужно помнить и о вкладе Соединенных Штатов в сражениях на Тихом океане, подчеркнул премьер-министр в своем выступлении.
4: Дорогие друзья, вы слушаете ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию Словацкого радио мы предложим вашему вниманию спортивный сюжет из нашего архива, посвященный памяти нашего коллеги Сергея Баженова. Речь в нем будет о шахматном гении, уроженце города Пезинок, Рихарде Рети. О нем Сергею рассказал сотрудник Музея еврейской культуры в Братиславе Михаил Ванек. Дорогие наши слушатели, надеемся, что подготовленные нами сюжеты вас заинтересовали, и в ближайшие минуты вы проведете хорошее время с нами с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
5: Даты, события, люди.
3: 11 мая 1848 года в Липтовске Микулаше были приняты требования словацкого народа Микулашской жядости, основа национальной революционной программы словаков революции 1848-49 годов. Они были адресованы венгерскому правительству и венгерскому сейму в Пеште. Правительство выдало ордер на арест главных инициаторов Йозефа Милослава Урбана, Людовита Штура и Михала Милослава Годжи. 11 мая 1934 года родился словацкий актер Штефан Кветик. После окончания актерского отделения Академии исполнительских искусств в Братиславе в 1957 году он был членом армейского театра в Мартине, а с 1959 года работал в драматической труппе Словацкого национального театра. Словакам хорошо знакомы его роли в кино. «Боксер и смерть», «Дорога воронов», «Живой кнут», «Медная башня», «Грех Катарины Падоховой», «Тысячелетняя пчела», «Сижу на ветке и мне хорошо», «Лагерь падших женщин», а также в телевизионных фильмах «Красное вино», «Альжбетин двор», «Паразит», «Горноспасательная служба» и других. Кветик работал на радио и преподавал в Академии исполнительских искусств. После революции 1989 года он дважды избирался в словацкий парламент. Штефан Кветик ушел из жизни совсем недавно, в марте 2025 года. Выдающиеся события в истории словацкого спорта. 11 мая 2002 года сборная Словакии одержала победу над командой России со счетом 4-3 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой и завоевала свою первую в истории золотую медаль. Чемпионат проходил в Швеции в городах Гетеборг, Карлстад и Йончопинг. Это был 66-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Словакия стала чемпионом мира. Победный гол забил Петер Бондра. И еще одна спортивная победа, также 11 мая, но 2008 года, братья Петер и Павел Хофшорнер завоевали золото в категории каноэ двойки на чемпионате Европы по водному слалому в Кракове, а Владислав и Петер Шкандар – серебро. 12 мая 1635 года трнавский кардинал Петер Пазмань подписал и утвердил учредительный устав Трнавского университета, который первоначально включал факультет теологии и философии, а спустя 32 года был расширен за счет юридического, а затем и медицинского факультетов. 13 мая 1840 года в сегодняшней Братиславе завершилась сессия Венгерского сейма, на которой был принят ряд реформаторских законов. Людям было разрешено освободиться от подданства выкупом, они могли свободно открывать фабрики, а евреи получили право селиться где угодно, кроме центрально-словацких шахтерских городов. Одновременно были приняты законы, укрепляющие позиции венгерского языка в многонациональном венгерском королевстве. 14 мая 1921 года была основана Коммунистическая партия Чехословакии, которая просуществовала до 7 апреля 1992 года. Она придерживалась идей марксизма-ленинизма. С момента своего основания была членом Коммунистического интернационала, который вел классовую борьбу против буржуазии. После февральского переворота 1948 года Компартия монополизировала власть в государстве и превратила Чехословакию в тоталитарное государство. Ведущая роль КПЧ была закреплена в Конституции Чехословацкой Социалистической Республики от 11 июля 1960 года в статье 4, которая была отменена 4 декабря 1989 года в ходе Нежной революции. Согласно закону о безнравственности и незаконности коммунистической системы, КПЧ была объявлена преступной организацией, деятельность которой была направлена на подавление прав и свобод человека. 14 мая 1954 года состоялся первый ежегодный конкурс художественного декламирования для старшеклассников «Кубин Гвездослава». С 1962 года он является высшей площадкой для демонстрации художественного декламирования непрофессионалами в категориях поэзии, прозы и театральной поэзии. А 14 мая 2000 года Словакия проиграла Чехии со счетом 3-5 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой в Санкт-Петербурге и завоевала серебряную медаль, первую медаль в эпоху независимости. Команда прибыла в Братиславу после полуночи, но тысячи людей ждали ее на площади. 15 мая 2024 года после заседания словацкого правительства в Гандлове было совершено неудачное покушение на премьер-министра Роберта Фицу. 71-летний Юрай Центула 5 раз выстрелил в премьер-министра, 4 раза попав в Фицу с близкого расстояния. Премьер был доставлен в больницу имени Рузвельта в Банско-Бистрице в тяжелом состоянии, где в течение 15 дней лечения перенес несколько операций и оправился от полученных травм. Преступник был задержан на месте происшествия и обвинен в особо тяжком преступлении, террористическом акте. Следствие показало, что он действовал в одиночку, а его мотивом было недовольство политикой правительства. 21 октября 2025 года специализированный уголовный суд признал Центулу виновным и приговорил его к 21 году лишения свободы. Верховный суд подтвердил приговор. Покушение на премьер-министра Роберта Фицо стало беспрецедентным событием в истории Словакии и вызвало сильную реакцию внутри страны и на международном уровне. Оно получило широкий общественный и политический резонанс и углубило поляризацию словацкого общества. В ответ на покушение правительство и Национальный совет Словацкой республики приняли «Лекс-атентат». Это неофициальное название пакета законов о мерах по улучшению ситуации с безопасностью в Словацкой республике. Он вступил в силу 15 июля того же года. 16 мая 1960 года в Партизанске родился оперный певец-тенор Мирослав Дворский. Он окончил консерваторию Академии исполнительских искусств в Братиславе по классу профессора Иды Чернецкой, а также прошел курс интерпретации в Ла-Скала в Милане. С 1986 года Дворский является солистом оперы Словацкого национального театра и регулярно выступает в оперных театрах Австрии, Германии, Италии и Канады. Он является братом одного из лучших теноров мира Петра Дворского.

0: Это были некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Спорт. Игрок, играющий белыми фигурами, начинает партию конем на f3. Черные отвечают пешкой на d5. Белые потом передвинут свою пешку на c4 и начинают атаку с флангов, то есть не прямо. Эта секвенция шахматных ходов сейчас называется гипермодерным открытием шахматной партии, или еще шахматисты ее называют дебютом Ретти. Однако далеко не все знают о том, что великий шахматист, феноменальный игрок и теоретик шахмат, является уроженцем небольшого малокарпатского городка при Братиславе – Пизенка. Город известен своими прекрасными виноградниками и вином и является частью так называемого туристического винного маршрута. Но каждый год тут еще проводится и международный шахматный турнир имени Рихарда Ретти. Редактор английской редакции Международного радио Словакии Зузана Бутикова встретилась с сотрудником Музея еврейской культуры в Братиславе Михалом Ванеком, который много знает о выдающихся уроженцах словацкой столицы и прилегающих к ней городков. Рихард Ретти родился в Пизинке, в богатой врачебной семье, владельцев так называемых железных купелей или источников железных вод. Эта лечебная минеральная вода с большим содержанием серы и железа пользовалась большой популярностью у жителей Западной Словакии. Отец Рихарда Самуэль Ретти был популярным терапевтом, старший брат Рудольф стал известным музыкантом, ну а младший сын в семье Рихард посвятил свою жизнь шахматам.
2: То есть на том наизумевшее, что напрямую к тому же его материнский язык была немчина.
1: Интересно то, что в молодости Рихард Ретти довольно рано переехал с семьей в австрийскую столицу Вену. Он считал своим основным языком немецкий, имел венгерскую фамилию. Но до конца своей недолгой жизни считал себя чехословаком и являлся страстным приверженцем первой Чехословацкой Федерации. Известно, что его родители, как и многие интеллигентные люди того времени, по вечерам часто играли в шахматы, и маленький Рихард наблюдал за ними с большим интересом. Семейная легенда гласит о том, что однажды, когда отец пригласил 8-летнего Рихарда сыграть с ним партию, то он неожиданно проиграл. Оказалось, что наблюдение за игрой родителей ему было вполне достаточно для того, чтобы постичь шахматную логику на уровне вполне достойном взрослого человека. Впоследствии Рихард очень быстро стал одним из лучших шахматистов Пизенка, а затем и австрийской столицы Вены. Имя гениального словацкого шахматиста Рихарда Ретти в республике практически неизвестно. Так бывает, но в мире шахмат несколько комбинаций носят его имя. Выдающиеся достижения этого чехословацкого гроссмейстера до сих пор вдохновляют многих любителей шахмат в различных странах. В Нигерии несколько лет назад даже была выпущена почтовая марка в его честь. Умер Рихард Ретти всего лишь в 40-летнем возрасте от инфекции, но за свою короткую жизнь он успел сделать очень много. В его родном городке Пизенке каждый год проводится турнир в его честь. Самое большое признание в шахматном мире Рихард Ретти получил за свои выдающиеся достижения на турнире шахматных звезд, который проходил в 1924 году в американском Нью-Йорке. Все любители шахмат того времени ожидали выступления и очередного триумфа знаменитого кубинского гроссмейстера Хосе Рауля Капабланки. В течение долгих 8 лет Капабланка не знал ни одного поражения на турнирах, ни от одного шахматиста мира. Но шокирующий проигрыш все-таки случился. В 5-м туре нью-йоркского турнира Капабланка потерпел поражение от чехословацкого гроссмейстера Рихарда Ретти. Ретти, играя белыми фигурами, решил удивить своего соперника и применил по-настоящему революционную тактику открытия игры. Капабланка был удивлен, сметен и допустил несколько грубых тактических ошибок. Этим воспользовался Рихард Ретти и с успехом довел прекрасно разыгранную партию до победного конца. Это означало мировую сенсацию и большую славу для чехословацкого шахматиста. Этот памятный турнир в конце концов выиграл знаменитый гроссмейстер Эммануил Ласкер. Капабланка его завершил на неудачном для себя 2-м месте, ну а Рихард Ретти сумел завоевать 5-е место и войти в элиту мировых шахмат. Рихард III родился в традиционной еврейской семье 28 мая 1889 года. Его отец был главным врачом местного курорта. Дела у отца Рихарда шли хорошо, и через несколько лет он смог перевести свою семью в богатую Вену. В австрийской столице отец Рихарда Ритти организовал свою клинику, которая пользовалась большой популярностью у клиентов. Уже с малых лет Рихард III проявил свой незаурядный талант шахматиста. Когда ему не было и 10 лет, он стал официальным членом знаменитого венского шахматного клуба. Особый дар он проявлял и в математике. Рихард без труда поступил на математический факультет Венского университета и там поражал своих сверстников своим объемным и нестандартным математическим складом ума. Эти качества в полной мере проявились у него как у шахматиста. Неслучайно известный гроссмейстер Савелий Тактовер говорил о Рихарде Ритти таким образом, что тот никогда не был сухим математиком. Он умел мыслить образно, и его как шахматиста ожидает яркое будущее. Интересно, что профессиональным шахматистом Рихард III стал, можно сказать, случайно. В одном из кафе, где он любил посидеть за чашечкой кофе, как-то раз он забыл на столе свою дипломную работу. Писать повторно трудный многостраничный труд Рихарду не хотелось, и он решил оставить высокую школу и зарабатывать себе на жизнь шахматами. Рихард писал для шахматных журналов задачи, этюды и шахматные учебники. Выступал на различных турнирах одновременной игры в шахматы. Ездил по Европе и по Америке. Самым первым его успехом стала победа на представительном международном турнире в восточнославянском городе Кошице в 1918 году, а в 1920 году в шведском Гетеборге он выиграл большой турнир гроссмейстеров. Идея организовать в Пензенке турнир родилась спонтанно. В 2003 году в начале был организован детский шахматный турнир. Потом городские власти решили это мероприятие расширить, и турнир превратился в полноценное шахматное первенство. Сейчас Пензенский шахматный турнир стал международным. Сюда приезжают шахматисты из Чехии, Венгрии, Хорватии и Словении. Но главная сторона Пензенского шахматного турнира все-таки не спортивная. И его организаторы стремятся сделать так, чтобы такая интеллектуальная игра, как шахматы, стала достаточной состоянием как можно большего количества людей. Поэтому Пензенский турнир стал по-настоящему открытым. Он проходит в один день, и его правила позволяют всем начинающим шахматистам в первых кругах первенства встретиться с настоящими асами своего дела. И это, по признанию многих участников в прошлом, стало огромным событием в их жизни. Ну а теперь вернемся к биографии героя нашего репортажа. Несмотря на то, что Рихард III имел вид на жительство в австрийской столице Вене, после подписания так называемого Трианонского договора, задокументировавшего распад венгерской монархии, он принял решение приобрести чехословацкое гражданство. Его родным языком был немецкий, но душой Рихард III чувствовал себя словаком. Каждый раз, выступая на зарубежных турнирах, он не забывал подчеркивать свою принадлежность к Чехословакии, тогда малоизвестной новой стране на карте мира. Большую славу Рихарду Ритти принесла его способность играть большое количество одновременных партий вслепую. В 1925 году в бразильском городе Сан-Паулу он играл одновременно с 29 соперниками. В тяжелейшем шахматном представлении Рихард III выиграл 20 партий у своих далеко не самых слабых соперников. 7 партий закончились в ничью, и лишь двоим соперникам он проиграл. Это был выдающийся результат, который в то время передвинул границу человеческих возможностей и показал миру гениальность шахматного умения. Примечательно, что после окончания данного турнира Рихард III вновь забыл свою личную папку. С присущим ему юмором он подчеркнул, что не обладает достаточно хорошей памятью и всегда от этого страдает. После возвращения из Бразилии Рихард III с триумфом стал победителем шахматного первенства Чехословакии. На следующем турнире в Москве он встретился со своей будущей женой, дочерью известного русского поэта Сергея Городецкого. В начале июля 1928 года Рихард III вместе со своими друзьями отдыхал в Праге. Там к нему в номер постучалась группа индийских цыган. И цыганка высказала пророчество. Она заявила о том, что один из его друзей погибнет в течение месяца, второй – в течение года, а последний умрет через 2 года. Рихард III воспринял пророчество более чем серьезно, так как оба его друга завершили свой жизненный путь по сценарию, предсказанному цыганкой. Последние годы жизни Рихард III провел в Скандинавии, но, возвращаясь домой в Прагу, совершенно странным образом в поезде заразился дифтерией. Несколько недель он провел в пражской больнице на инфекционном отделении, однако врачи ему помочь не смогли. 6 июня 1929 года Рихард III скончался, но память о нем останется в Пизенке навсегда. Его именем названа одна из улиц города, и, может быть, на ней...